радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Достаточно обладать страстью или какой-нибудь странной идеей, и люди не будут мешаться под ногами, потому что им нужно за кем-то следовать. Сергей Сильянов на «Радиоискатель».

0: искатель. Хочу все знать. В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

0: Искатель. Радио Искатель. Искатель.
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковывай, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

увидим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

никогда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа перемены меня злобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая легкая, будто пуховая,

0: моя, когда мне ничто не похоже на просто пустяк.
1: Вы слушаете радио «Искатель».

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна. А под Луною и просто неповторима.
2: Михаил Булгаков. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: Венек. Реальность кусается.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Юрий Николаевич Стоянов. Юрий Стоянов родился в Одесской области в 1957 году. Его мать была заместителем директора школы, отец – гинекологом. В детстве Юрий Николаевич часто получал двойки, и однажды мама пригрозила выбросить его с балкона. На это будущий артист ответил: «Не выбрасывай, ты еще будешь мною гордиться». И оказался прав. После школы Юрий Стоянов поступил в ГИТИС, а в 1978 году, еще студентом, был приглашен в легендарный БДТ. Юрий Николаевич служил в театре 17 лет, выходил на сцену в спектаклях Георгия Товстоногова, а в свободное время сочинял песни под гитару. Это увлечение осталось с ним на всю жизнь. В 1993 году Юрий Стоянов вместе с Ильей Олейниковым создал программу «Городок». Юрий Николаевич не только играл в ней все роли, мужские и женские, но и был режиссером и сценаристом. «Городок» стал любимым шоу миллионов зрителей. 4 раза получал ТЭФИ. После смерти Олейникова в 2012 году Юрий Стоянов закрыл проект, сказав, что продолжать без друга невозможно. В кино Юрий Николаевич снимался с юности, но настоящую драматическую глубину раскрыл в фильме «12» Никиты Михалкова. За роль 6-го присяжного Юрий Стоянов получил «Золотого орла», а в последние годы актер покорил новое поколение зрителей ролью деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы». Юрий Николаевич – народный артист России, также награжден орденами почета и Александра Невского. Он пишет книги, выпускает музыкальные альбомы, играет в театре. В 2010 году Юрий Стоянов вышел на сцену МХТ в «Женитьбе» и больше 10 лет бессменно играл Качкарева. В личной жизни Юрий Николаевич был 3 женат. От первого брака у него 2 сыновей, от 3-го – дочь Екатерина. Сам актер признается, его главная гордость сегодня – семья и возможность заниматься любимым делом. Юрий Стоянов продолжает удивлять зрителей новыми работами и остается одним из самых любимых артистов России.
0: Наши искатели –

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Легенд. Кыргызстан. К северу от Иссык-Куля раскинулся горный хребет Кюнгюй-Ала-То. Кюнгюй означает «обращенный к югу», Ала-То – «пестрые горы». Название появилось из-за ярко выраженной высотной поясности гор. Снизу склоны окрашены в зеленые тона, выше идут коричневые, еще выше их сменяют темные скалы, которые перемежаются с белыми пятнами снега. Пестрая картина достойна кисти художника. С этими горами связана старинная легенда о двух лебедях. Давным-давно в горном Аюле жила девушка со своими родителями. Отец был ремесленником, зарабатывал мало, поэтому семья жила бедно. В соседнем Аюле жил богатый хан, обладающий несметными богатствами. У него было 40 жен, но он хотел еще одну, самую молодую и самую красивую. Однажды кто-то рассказал ему про дочь ремесленника, и хан захотел увидеть ее. Как-то после охоты он возвращался домой через соседний Аюл и встретил девушку невероятной красоты. Это была дочь ремесленника. Хан немедленно направился к ее отцу и предложил отдать дочь за него замуж. Отец не согласился, поскольку считал, что брак будет неравным, и дочь окажется на положении рабыни. Хан не стал слушать его доводы, разгневался и дал 3 дня, чтобы обдумать его предложение. Узнав о желании хана взять ее в жены, девушка плакала 3 дня и 3 ночи, а потом сбежала в горы к своему возлюбленному, который был простым пастухом. Оба страстно любили друг друга, мечтали создать семью. Парень с девушкой обратились к Всевышнему за помощью, и тот превратил их в белых лебедей. Птицы взмыли в небо и улетели на север подальше от злого хана. Когда на севере наступала зима, лебеди возвращались домой. Сказывалась тоска по оставленным родителям, но потом снова улетали на север. Сейчас в Кыргызстан на зимовку прилетают их потомки. В последние годы пару красивых белых лебедей можно видеть на водной глади Иссык-Куля возле города Балыкчы.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Однажды император Николай I завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мясо и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились. Он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россиянам важно контролировать безопасность своих аккаунтов на госуслугах, так как речь идет о серьезном сервисе, который дает доступ ко всем персональным данным. Важно никому, даже близким людям, не давать возможность доступа в свой личный кабинет, а также проверять сеансы входа, предупредил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что передача данных для входа в личный кабинет родственникам и друзьям снижает уровень безопасности, повышает риски того, что однажды данные окажутся в руках злоумышленников. Депутат также напомнил, что крайнюю осторожность следует проявлять при входе в личный кабинет на портале с чужого устройства, например, рабочего компьютера. Также депутат призвал регулярно, минимум раз в несколько месяцев, проверять настройки аккаунта и отмечать, когда из каких устройств выполнялись входы в личный аккаунт на портале. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска российский фильм «Буратино» покажут на кинофестивале в Китае. Об этом газете «Ру» сообщили в прокатной компании. Современная экранизация знаменитой сказки станет частью программы фестиваля российского кино, который пройдет с 27 августа по 2 сентября. 29 числа «Буратино» станет фильмом открытия. Его представит режиссер Игорь Волошин. Организатором мероприятия выступает Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и государственного управления Китайской Народной Республики по делам кинематографии. Мероприятие станет ответом на фестиваль китайского кино, состоявшийся с 8 по 14 июня 2026 года в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.
4: Здравствуй, мама.

0: край. Пик «Маяк Шенгена». На границе между Алтайским краем и Республикой Алтай высится гора с необычным названием «Маяк Шенгена». Это место находится на самом юге края, на территории Чирышского района. Вершина имеет высотную отметку 2490 метров и считается высшей точкой Алтайского края. Гора входит в состав Каргонского хребта и представляет собой остроконечную вершину обособленного горного массива с крутыми склонами. Геологи утверждают, что он образовался около 60 миллионов лет назад. Интересная история появления необычного названия. Изначально вершина не имела имени. В 2011 году в честь 75-летнего юбилея края было решено дать ей собственное название. Газета «Алтайская правда» объявила конкурс. По его результатам она стала именоваться «Маяк Шенгена». Почему так? На Южном Алтае горные вершины традиционно называют маяками. А Шангин – это русский краевед, ботаник и геолог Петр Иванович Шангин. В конце 18 века он работал над составлением карт алтайских хребтов, описывал фауну и флору, открыл месторождения яшмы и агата. Чтобы юридически оформить название, требовалось сделать географическое описание горы. В августе 2011 года была снаряжена экспедиция. Однако взойти на вершину члены экспедиции так и не смогли из-за сильнейшего снегопада, который разразился в разгар лета, 7 августа. Это удалось сделать только зимой 2012 года. Работы пришлось выполнять в тяжелейших условиях. Название «Маяк Шенгена» было присвоено постановлением правительства Российской Федерации в феврале 2014 года. Вершина пользуется популярностью среди туристов, альпинистов, искателей приключений. Сложный горный рельеф и полное отсутствие дорог делают ее труднодоступной. В 2020 году гору покорили мотоальпинисты из Змеиногорска, повторившие маршрут Шенгена. Подниматься пришлось по конным тропам. Несмотря на камни и участки с отвесными скалами, мотоциклистам удалось заехать на высоту 2100 метров. По классификации в мототуризме маршрут на пик «Маяк Шенгена» оценивается как пятая, наивысшая категория сложности.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Сахара стала пустыней относительно недавно. Около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

0: Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
2: Вы хотели бы провести всю жизнь на плоту? А для индейцев племени Уру это норма. Они строят плоты из тростника Тотора, ставят на них хижины и празднуют новоселье. На перуанском озере Титикака насчитывается 42 искусственных острова. Общая численность Уру составляет около 3000 человек. Островной образ жизни выбрали несколько сотен из них. Острова действительно являются таковыми, поскольку с сушей их ничто не связывает. Для гостевых визитов аборигены используют лодки. Их тоже делают из тростника. К счастью, этот стройматериал в изобилии растет на берегах озера. Питаются индейцы в основном рыбой. Как они ее готовят? Разумеется, на костре, который разводят прямо на плоту. А как же правила пожарной безопасности? Огонь горит на плоском камне, который периодически охлаждают водой. Что же заставило Уру поселиться на искусственных островах? В древности большую опасность для них представляли воинственные инки. В случае угрозы нападения озерные жители просто-напросто перевозили острова вместе с жилищами на новое место. До сих пор на некоторых островах сохранились сторожевые вышки, с которых велось наблюдение. Сегодня тростниковые острова – излюбленное место паломничества туристов. Их привлекает необычный уклад жизни островитян.

Крыму есть Ангарский перевал, через который идет дорога из Симферополя в Ялту. На перевале установлен памятник троллейбусу. В мире немного мест, где действуют междугородние троллейбусные линии, особенно в горной местности. В Крыму есть два троллейбусных маршрута протяженностью 96 километров, которые проходят через Ангарский перевал. Длиннее в мире нет. Памятник открыли в 2012 году. На постаменте красуется троллейбус «Шкода-9», который выпускали в 70-е годы. За 40 лет этот троллейбус проехал почти 2 миллиона километров и перевез 20 миллионов пассажиров. Свои рекорды имеются и у автобусного транспорта. Статистика утверждает, что протяженность 65% междугородних автобусных маршрутов не превышает 500 километров. Но есть и более протяженные. Первое место по длине занимает автобусный маршрут Санкт-Петербург-Дербент, протяженность которого составляет 2706 километров. Второе место занимает маршрут Санкт-Петербург-Махачкала, 2694 километра. Третье – Санкт-Петербург-Элиста, протяженностью 2367 километров. Рекордсмены имеются и на линиях городского транспорта. В Москве пальма первенства принадлежит автобусному маршруту номер 1133, поселок Восточный, поселок Акулово. Его протяженность равняется 34 километрам. Поездка из конца в конец длится 1,5 часа. Далее следует маршрут номер 32, аэропорт Внуково, станция Мещерская. Его протяженность 27,5 километров. Тройку лидеров замыкает маршрут номер 816, метро Калужская, ВКНЦ, протяженностью 21,5 километра. С автобусами успешно соревнуются трамваи. Самый длинный трамвайный маршрут проходит по улицам Казани. Его длина 34 километра. В Барнауле протяженность трамвайного маршрута номер 7 достигает 26 километров. В Белгороде лидирует трамвайный маршрут номер 1. Он соединяет жилой массив северо-восточного района города и удаленную пригородную промзону. Его длина 21 километр. Ну а самая большая протяженность линии метрополитена, конечно же, в Москве. Суммарная длина линии составляет 449 километров.

радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Сумма штрафа на дороге в Финляндии зависит от доходов нарушителя. Так, например, штраф в 170 тысяч евро получил водитель, годовой доход которого составил

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привел...

жизнь. А что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Горошины освобождались, отскакивали от стены, при этом оставаясь неповрежденными. Поэтому про людей, которые не принимают чужих доводов, стали говорить как об стену горох. Слова отскакивают от них, не оказывая никакого влияния. Про таких еще говорят «хоть кол на голове тиши». Ну а происхождении этой фразы я расскажу в другом выпуске.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор-райз-заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Саркофаг в точном переводе слова означает «пожиратель мяса». Первоначально так назывался известняк особой породы, который уничтожал тела мертвецов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам

тебя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

Там рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты пойдешь.

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если пу

0: тебе читал.
1: Слушайте «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель». Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительно инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Их роль заметно смещается в сторону профилактики аварий, поэтому эффективность таких систем все чаще стоит оценивать не по количеству вынесенных постановлений, а по тому, насколько камеры помогают снижать аварийность и менять поведение водителей. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2025 году число ДТП с погибшими и ранеными сократилось на 2,5%. Положительная динамика сохранилась и в первом полугодии текущего года. Параллельно снизилось и число нарушений. Более трети работающих россиян считает, что активное внедрение искусственного интеллекта в разных сферах станет главным фактором появления новых профессий в ближайшие годы. Авито Работа и лаборатория Касперского провели опрос среди 8 тысяч работающих россиян. Исследование показало, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта меняют представление о карьере и необходимых профессиональных навыках. Появление новых специальностей участники опроса связывают с целым рядом долгосрочных трендов. Так, 28% респондентов убеждены, что новые профессии будут появляться благодаря развитию цифровой среды. Еще 22% называют драйвером к появлению новых направлений доступное онлайн-образование и короткие форматы обучения. Столько же респондентов в числе причин указывают изменения потребительских привычек и рост спроса на персонализированные продукты и услуги. И в завершении выпуска ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман, пишет ТАСС. Ближайшее полное затмение Луны произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи, сказала она. В последний раз полное затмение Луны выпадало на новогоднюю ночь ровно 370 лет назад. 31 декабря 1656 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели планета.
1: Замки вошли в моду в средние века. В те времена жизнь была полна опасностей, и дома нередко превращались в укрепления. Чем богаче был человек, тем большему риску он подвергался. Феодальные замки представляли собой неприступные крепости размером с небольшой городок. К таковым относится замок Карнарвон. Он расположен в одноименном городе в британском Уэльсе. В 13 веке Англией правил король Эдуард I Длинноногий. Монарх отличался очень суровым нравом. Были случаи, когда придворные, опасаясь его гнева, умирали от разрыва сердца. Будучи в дурном настроении, он мог запросто вырвать клок волос у случайного встречного. Эти качества короля в полной мере проявлялись и во внешней политике. Желая усилить английское влияние в Уэльсе, он велел возвести каменный замок. К строительству приступили в 1283 году. Сооружение получилось грандиозным. Высокие стены и башни с зубцами казались неприступными. По замыслу короля, замок должен был устрашать противника, пресекая на корню даже саму мысль о его штурме. Ему удалось это сделать. Поскольку крепость прекрасно сохранилась, каждый может убедиться в этом сам. Сейчас замок Карнарвон считается одной из самых популярных достопримечательностей Уэльса. Попасть внутрь можно через ворота короля или ворота королевы. Крепость включает 9 башен, которые раньше были жилыми. Если подняться на стены, можно убедиться, что толщина некоторых из них достигает

0: Музыка искателей.
1: The Commitments. Обязательства.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: искатели.
1: Теннисист Андрей Рублев в своих интервью частенько произносит фразу «нечего терять». Однажды журналисты спросили, является ли это настроем на конкретную игру или жизненной философией. Рублев ответил, что просто выходит на корт получать удовольствие. А там будь что будет. Один из сильнейших современных теннисистов нашей страны родился в спортивной семье. Его папа – профессиональный боксер, мама – тренер по теннису. В детстве Андрей сразу выбрал ракетку, но заниматься внутри ринга ему тоже приходилось. Отец старался передать боксерские навыки атаковать и держать удар. Но с тренировок по боксу Андрей всегда убегал на теннис. Первым его профессиональным тренером, как нетрудно догадаться, стала мама. И нельзя даже сказать, что она привела Рублева на корт. Ребенок приехал туда еще в детской коляске. Он с младенчества немало времени проводил у мамы на работе. Спортивная карьера Рублева стартовала в 2011 году, когда ему было всего 13 лет. На своем втором по счету турнире он уже выиграл золото, а в 14 победил в престижном юниорском состязании Orange Bowl в США. Еще через год он стал лучшим на юниорском турнире в ЮАР и добыл золото на чемпионате Европы. На сегодняшний день у него 13 титулов в одиночных разрядах и 4 в парных. Есть даже олимпийское золото, которое он завоевал в миксте с Анастасией Павлюченковой. А весной этого года он выиграл свой первый турнир серии «Мастерс». Сейчас Рублев живет и тренируется преимущественно в Испании, оставаясь при этом российским спортсменом. Интересно, что его детское прозвище «Рубль» в Барселоне превратилось в «Рубло». Испанцам сложно дается сочетание согласных звуков с мягким знаком. Андрей принял это с улыбкой и философским спокойствием. А в начале 2023 года впервые появился на корте в спортивной одежде собственного бренда, который назвал «Рубло». Это имя еще созвучно с русским словом «добро». Андрей написал на своем сайте: «Мы создали Рубло, чтобы привлечь внимание к темам равенства и доброты в надежде сделать наш мир чуть лучше. Мы все люди». И сделаны из одного и того же.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так: а вы хотите, чтобы он говорил так? Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
2: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Жидкость, которая содержится внутри зеленых кокосов, можно использовать в качестве заменителя плазмы крови.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Торговля – двигатель прогресса. Где проходили оживленные торговые пути, возникали города. Развивалась промышленность, жизнь бурлила. Во многом это была заслуга купцов, которые обеспечивали сбыт производимых товаров, привлечение инвестиций и, в конечном итоге, повышение благосостояния горожан. Купцы не только торговали, но и занимались благотворительностью, за что их уважали, присваивали звания почетных граждан.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» – это широкие рекламные возможности. На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: Спонсор программы «Райс». Город...
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня я расскажу про слово «халат». Да-да, про тот самый, который мы надеваем после душа и умудряемся занашивать до дыр. А ведь когда-то халат был далеко не домашней одеждой. Слово это пришло в русский язык, называемое «хан» или «султаном». В Индии, кстати, со временем халатом стали называть любую материальную награду. Халат был верхней уличной одеждой, которую носили поверх повседневного костюма. Он, как и его современный потомок, имел длинные полы, не имел застежек и носился на запах, фиксируемый ремнем или завязками. В европейскую моду халат перекочевал где-то в 17 веке. Примерно в то же время он попал и в Россию. Носили его люди знатные, исключительно мужчины. Так как такой тип одежды не сковывал движений и был очень удобен, то он очень быстро вытеснил камзол, особенно в домашнем обиходе. И постепенно дорогая и почетная одежда превратилась в домашнее одеяние, в котором гостям выйти не всегда прилично.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и строй заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Многие пассажиры самолетов вкус привычной еды воспринимают совершенно по-другому. Причиной тому служит шум полета. При высоком уровне шума еда кажется менее соленой и сладкой, но при этом более хрустящей. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Тина Тернер. Золотой глаз.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели «Планета».
1: Как вы думаете, что связывает Сальвадора Альенде и генерала Аугусто Пиночета, помимо борьбы за власть? Оба они родились в городе Вальпараисо. Этот небольшой городок находится в Чили на берегу Тихого океана. Он раскинулся на побережье просторным амфитеатром в обрамлении живописных холмов. Дома в городе выкрашены в яркие цвета, что создает атмосферу праздника. Испанские конкистадоры во главе с Диего де Альмагро высадились в этом месте в 1536 году. Они вытеснили с побережья индейцев и основали порт. Долгое время он был крупнейшим в Латинской Америке. В Вальпараисо свозили золото, которое добывали в Перу. По этой причине частыми гостями порта были пираты. Благодаря торговле Вальпараисо процветал. Сюда ехали на заработки эмигранты из Англии, Франции, Германии. Они строили дома каждый на свой манер, оставляя материальный отпечаток в облике города. До наших дней сохранились извилистые мощеные улочки, поместья, многочисленные таверны на побережье. Все это создает колоритную атмосферу старины. В 2003 году центр города был признан историческим наследием ЮНЕСКО. Туристы приезжают сюда, чтобы посетить лучший в стране морской музей. В городе принято прогуляться по многочисленным пешеходным дорожкам, прокатиться на фуникулёре, с которого открывается захватывающая панорама. На новом пирсе действует большой рынок. По утрам рыбаки привозят сюда свой улов. В это время пирс превращается в филиал музея ихтиологии. В Вальпараисо все дышит стариной, морем и безмятежностью. Местные жители ласково называют свой город «Вальпо».
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Общая протяженность всех кровеносных сосудов организма человека около 100 тысяч километров. Напомним, между Нью-Йорком и Москвой расстояние составляет всего лишь 7500 километров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: Заповедная Хакасия. Справка.
1: Памятник природы регионального значения Смирновский Бор находится в Алтайском районе Хакасии, в Кайбальской степи Южно-Минусинской котловины. Он состоит из 5 участков в окрестностях села Краснополье и деревни Смирновка. Общая площадь территории 1113 гектаров. Статус памятника природы Смирновский Бор получил в 1999 году для сохранения лесных ландшафтов естественного и искусственного происхождения, имеющих природоохранное и просветительское значение.
0: Как добраться?
1: Ориентиры. Села Краснополье и Смирновка. Из Абакана нужно ехать по трассе в сторону Алтайского района через село Белый Яр. Дорога занимает около часа. Лучше забить в навигатор координаты деревни Смирновка, а дальше следовать по грунтовке. Въезд свободный. Плата не взимается, но перед поездкой ознакомьтесь с режимом охраны на сайте. Всем привет! Сегодня мы отправимся в Алтайский район, в Кайбальскую степь. Там, где волны ковыля уходят до самого горизонта, есть место, которое местные жители называют «зеленым чудом». Это Смирновский бор. В отличие от древней тайги, этому бору всего чуть более 100 лет, начало прошлого века. Ветер поднимал тучи пыли, пересыхали поля. Тогда люди решили, здесь посреди степи нужно посадить лес. Тысячи сосен высадили вручную, ровными рядами, как солдаты на параде. Они пошли в атаку на засуху. Прошли десятилетия. Сегодня те молодые саженцы стали высокими деревьями, а их стройные аллеи – главная примета этих мест. Основной фон растительности в Смирновском бору – искусственные насаждения сосны обыкновенной. Под их пологом – осоково-мятликовые травы. А всего ученые насчитали здесь больше 90 видов высших растений. 7 из них занесены в Красную книгу. Ковыль перистый, гнездоцветка клобучковая, ковылечек мелкоцветковый, 2 вида остролодочника – гюльденштеттия весенняя и острогал аркалыкский. Они цветут здесь каждое лето, напоминая, что даже в рукотворном лесу есть место древней природе. А над головами между сосен проносятся крылатые хищники. Кречет, балабан, луговой лунь, редкие гости, которые заглядывают в Смирновский бор на охоте. Вяхель, лесной голубь, воркует где-то в кронах. Под ногами шуршит заяц-русак, пробирается степной хорь, а в глубине у опушки можно заметить мордочку косули. Это место не просто лес. Это диалог человека и природы, где человек однажды протянул руку, а природа ответила. Для посетителей в Смирновском бору обустроены туристические стоянки со скамейками и местами для костра. Можно гулять по аллеям, собирать грибы и ягоды, слушать птиц, фотографировать ровные ряды сосен. Они удивительно фотогеничны. И просто дышать. Хвойный воздух смешивается со степными травами, и получается тот самый вкус Хакасии, который ни с чем не спутаешь. Главное правило. Вы в гостях у памятника природы. Не ломайте деревья. Не рвите краснокнижные цветы. Не сорите. Разводите костры только в отведенных местах. Тогда этот рукотворный лес простоит еще 100 лет и будет радовать внуков и правнуков. До встречи в заповедной Хакасии.
0: Заповедная Хакасия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Вы слышали щелчок после резкого взмаха кнутом? Это происходит из-за того, что его кончик движется со сверхзвуковой скоростью. Кстати, кнут – это первое изобретение, которое преодолело сверхзвуковой барьер.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радио Искатель».
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0MRTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. А у вас молоко прокисло? Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске нового сервиса, который поможет покупателям следить за сроком годности продуктов с помощью пуш-уведомлений. Функция встроена в мобильное приложение сети и автоматически анализирует покупки, чтобы заранее предупреждать пользователей о товарах, которые скоро могут испортиться. Новый сервис работает на основе системы маркировки «Честный знак». Если покупатель оплачивает товары с использованием карты лояльности X5 Club, система в режиме реального времени считывает данные из цифрового кода маркировки. Она получает информацию о названии продукта, его категории, дате производства и срока годности, после чего определяет, когда необходимо отправить напоминание. Время уведомления зависит от типа товара. Например, о молочной продукции приложение предупредит за 3 дня до окончания срока годности, а о детском питании за 5 дней. Система позволит вовремя использовать продукты и снизить вероятность того, что они окажутся испорченными. После покупки пользователю не нужно выполнять никаких действий. Если товар подходит под условия сервиса, приложение самостоятельно отправит пуш-уведомление с рекомендацией употребить его до определенной даты. Сообщение может выглядеть, например, так. Купленный йогурт лучше съесть до субботы. При этом фотографировать чеки, вручную заносить продукты в список или вести учет содержимого холодильника не нужно. В «Пятерочке» называют решение первым подобным сервисом в российском продуктовом ритейле. В компании считают, что новая функция поможет не только повысить удобство для покупателей, но и внесет вклад в пищевую безопасность и сокращение количества выбрасываемых продуктов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Привет, друзья! Сегодня расскажу про русское просторечное выражение «хоть бы хны». Его употребляют в отношении к малоэмоциональным людям. Человеку рассказывают что-нибудь грустное, захватывающее или даже страшное, а он хоть бы хны. Можно еще добавить «и ухом не ведет». И если смысл выражения в целом понятен, то вопросы вызывает таинственное слово «хны». Есть три варианта ответа. Первый – это производное от «хныкать», то есть человек даже не всплакнул. Второй – «хны» – это звук храпа, то есть человек даже не всхрапнул. А третий, на мой взгляд, более вероятный – «хны» обозначает любой невнятный, неясный звук, издаваемый в ответ на обращение. То есть человек даже не хмыкнул. Если хотите представить такого персонажа получше, вспомните кавказскую пленницу Гайдая, а вернее сцену, где трусу, балбесу и бывалому ставят уколы со снотворным. Вот бывалому как раз от этих манипуляций было хоть бы хны.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный».

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: Знаменитая на весь мир игра «Дартс» появилась благодаря дождю. Во время соревнований лучников пошел ливень, и те, как водится, пошли коротать время в пивную. Там, за бокалом другим, им пришла в голову мысль метать укороченные стрелы в висящую на стене мишень.
1: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: Искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал оперный певец Ильдар Абдразаков. Ильдар Абдразаков родился в Уфе в 1976 году. В детстве, как он сам вспоминает, мечтал быть дальнобойщиком, чтобы путешествовать по миру. Мечта сбылась, только вместо фуры лучшие оперные сцены планеты. В 6 лет его отдали в музыкальную школу. Он пел в детском хоре, а примером стал старший брат Оскар, тоже впоследствии известный певец. Родители поддерживали увлечение сыновей. Отец, известный кинорежиссер Амир Абдразаков, сам брал в руки скрипку и учил детей играть башкирский народные мелодии. Окончив Уфимский институт искусств, Ильдар начал стремительную карьеру. Уже в 2000-х он стал солистом Большого и Мариинского театров, а вскоре покорил и мировые сцены. В 2016 году состоялся его долгожданный дебют в Большом театре. Он исполнил партию Филиппа II в опере Верди «Дон Карлос». Сегодня в его послужном списке метрополитен-опера, Ла Скала, венская опера, Ковент Гарден. Ильдар Абдразаков – лауреат 2 премий Грэмми, обладатель «Золотой маски», народный артист Башкортостана и Татарстана, заслуженный артист России. Недавно Владимир Путин вручил ему государственную премию, назвав одним из самых востребованных оперных певцов современности. В том же 2016 году он основал фонд поддержки молодых талантов в области искусства, а с 2018 проводит ежегодный международный музыкальный фестиваль своего имени. В 2019 Ильдар дебютировал как режиссер, поставив в Башкирском театре оперы и балета «Атилу Верди», где также исполнил заглавную партию. Он участвует в телешоу, поддерживает молодых исполнителей, а с 2015 года руководит Международной академией музыки Елены Образцовой. А в 2026 году Ильдар Абдразаков назначен художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В личной жизни Ильдар Абдразаков, по собственному признанию, счастливый отец 4 детей. И хотя времени на семью катастрофически не хватает, он шутит, что твердую пятерку поставил бы себе именно за это. Дом, дети и ни одно посаженное дерево.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Если ваш ребенок говорит так:
3: «Наша Каня Конка Пачек, уманила Личку Нячек».
2: А вы хотите, чтобы он говорил так?
4: От топота копыт пыль по полю летит.
2: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого Города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель.
5: Хочу все знать.
6: Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды.
5: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. Москва слезам не верит.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Стоимость сборов ребенка к школе зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам. По оценке доцента, кандидата экономических наук Александра Соломатина, в 2026 году базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей, если речь идет о покупке новой формы, обуви, рюкзака и необходимой канцелярии. По словам эксперта, в средний бюджет обычно входят школьная форма или комплект одежды для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы. Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так. Школьная одежда 10-18 тысяч рублей, обувь 5-10, рюкзак 4-8 тысяч, канцелярия от 3 до 6 тысяч. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент, отметил экономист.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Снизить расходы на платное обучение в ВУЗе можно с помощью налогового вычета, льготного кредита или материнского капитала, сообщает редакция «Финансы Mail». При оплате собственной учебы вычет предоставляется россиянам от суммы до 150 рублей в год, пишет редакция. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысяч рублей. Для обучения ребенка лимит составляет 110 тысяч рублей на каждого учащегося, а максимальный возврат 14 300. Сумма является общей для обоих родителей, уточняется в материале. Если оплатить ВУЗ сразу не получается, можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых, пишет редакция. Залог и поручители не нужны, а погашение основного долга начинается после завершения учебы и 9-месячного льготного периода. Но возврат кредита отводится до 15 лет.
2: Копейка рубль бережет.
3: Пик по количеству чаевых чаще приходится на вечер, однако самые крупные суммы нередко оставляют в иное время, ночью или в менее загруженные часы. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. В салонах красоты, барбершопах, спа и других бьюти-бизнесах больше всего чаевых оставляют в конце дня. Так, среднее время от 19 до 20 часов. При этом самые крупные чаевые могут оставлять позже. Например, в июле в 19:00 средний размер чаевых составлял 515 рублей, а максимума достиг в 22 часа 613. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Магадане на 106.5 FM.
1: При упоминании Колымы в памяти непременно всплывает цитата из комедии «Бриллиантовая рука». «Будете у нас на Колыме, милости просим». Главный герой напрасно отказывается от предложения. Для истинного путешественника Колыма – заветная мечта. Романтика, экзотика, первозданность – все это сосредоточено в одном месте. Колымский край, обширная историческая область на северо-востоке России, является золотой кладовой страны. Ее столицей считается Магадан, который появился на свет благодаря желтому металлу. В 1915 году старатель Шафигулин по прозвищу Бориска намыл первое колымское золото. Спустя 10 лет в эти края отправилась экспедиция под руководством геолога Сергея Обручева. Она подтвердила перспективность района. Потом на Колыму прибыла экспедиция Юрия Билибина. Результатом ее работы стало открытие северо-восточного золотоносного региона. В 1929 году на берегу Охотского моря появился поселок Нагаево, в котором обосновались горняки и геологи. Спустя 10 лет поселок стал Магаданом и получил статус города-порта. Гордостью Магадана является золотая комната, которая находится в выставочном зале Фонда геологической информации. Экспонаты для нее начали собирать с момента освоения региона. Достоянием золотой комнаты является эталонная коллекция рассыпного золота Дальнего Востока. Здесь также хранятся самородки необычной формы и кристаллическое золото, которое в природе встречается крайне редко. В коллекции есть и вовсе удивительные экспонаты, как, например, внушительный самородок, который обнаружили в желудке коровы-цыганки. Очень красив сросток золотого самородка и горного хрусталя. Необычен образец проволочного серебра с месторождения «Дукат». Были в магаданской коллекции и очень крупные золотые самородки, но все они переехали в Московский алмазный фонд. Логичным дополнением к золотой коллекции служат личные вещи известных геологов, включая библиотеку Юрия Билибина, которому Магадан во многом обязан своим рождением.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Жители древнего Вавилона придавали огромное значение бороде. Почти на всех дошедших до нас рисунках люди изображены с густой растительностью на лице. Даже одной из самых страшных клятв в первом мегаполисе была клятва бородой. Для ухода за ней вавилонские мужчины использовали специальное средство, в состав которого входили животные жиры и растительные компоненты. По сути, это был первый крем для бритья, созданный за пару тысячелетий до нашего времени. Хочу все знать. Радиоискатель.

Внедорожником называют автомобиль повышенной проходимости, который обеспечивается за счет большого дорожного просвета, а также ведущих передних и задних колес. Еще недавно к таковым относились транспортные средства, использовать которые на дорогах общего пользования было запрещено. Такие машины были слишком тяжелыми. Однако прогресс не стоял на месте, и внедорожниками стали легковые машины, способные ездить по дорогам без покрытия или вовсе без дорог. В СССР плеяду легких внедорожников открыл ГАЗ-69. Серийный выпуск машин стартовал в 1953 году, а завершился в 1973. Первые образцы носили название «Труженик». В народе машину любовно называли «Газик», «Бобик» и «Козлик». «Бобиком» за характерный внешний вид, а «Козликом» из-за того, что машина резво подпрыгивала на неровностях. «Газик» ездил по снегу глубиной 30 сантиметров и по разбитым грязным дорогам, которые были доступны только грузовым внедорожникам. Увы, частникам ГАЗ-69 в СССР не продавали. Следующей легендой отечественного автопрома стал УАЗ-469, который ласково называли УАЗиком. Это был основной командирский автомобиль советской армии, рабочая лошадка у геологов. Машину производили с 1972 по 2010 годы. В 1974 году на обычной серийной машине удалось подняться на Эльбрус до высоты 4200 метров. Серийный УАЗ-469 установил мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля. В него втиснулось 32 человека. УАЗик также был недоступен частным лицам. Первым народным внедорожником стал ВАЗ-2121 «Нива». Первая машина сошла с конвейера в 1977 году. Производство продолжается и поныне. Клубы любителей «Нивы» существуют в Великобритании, Германии, Финляндии. Финны организуют сафари на «Нивах». Во время поездки возникает чувство гордости за российский автопром, поскольку на практике выясняется, что «Нива» – настоящий автомобиль для бездорожья. Он запросто преодолевает придорожные канавы, въезжает на крутой борт карьера, спускается с горы по грязи и огромным валунам, пробивается по лесным зарослям. Дороги ему точно не нужны.

0: Дистанционный номер L номер FS77-824-99 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд.
3: Хочу все знать.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня расскажу, откуда взялось выражение «тютелька в тютельку». Сейчас его используют, чтобы описать необыкновенную точность. Провели расчеты, которые совпали с предыдущими, говорят, все сошлось, тютелька в тютельку. Накормили гостей так, что все сыты, а лишней еды не осталось. Значит, повар сработал тютелька в тютельку. Но что это за тютелька такая? В старорусском языке тютей назывался удар топором по дереву и зарубка, которая оставалась после. Глагол «тюкать» имеет то же самое происхождение. Слово возникло из звука подражания, поскольку когда плотник бьет топором с небольшой силой, издается характерный звук «тюк». Когда мастер дважды метко попадал по одному и тому же месту, говорили «тютя в тютю». А если умелец мог повторить эту операцию больше двух раз, то пользовались фразой «тютелька в тютельку». То есть словосочетание «тютя в тютю» можно перевести на современный язык как «удар в удар». В кубанских диалектах, кстати, есть похожий вариант «тютенька в тютенку», но более широкое распространение получила именно форма «тютелька».
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Свою знаменитую божественную комедию Данте назвал просто «комедия». Божественной она стала благодаря автору Декамерона Джованни Боккаччо уже после смерти Данте.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: искатели.
1: Весной этого года театр на Таганке в Москве представил премьеру. Спектакль «104 страницы про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского. Той самой пьесы, которая принесла успех молодому драматургу в 60-х годах. Ее поставил в Ленкоме Анатолий Эфрос, а немного позже по ней был снят фильм «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым в главных ролях. Не удивляйтесь, но историк, писатель, телеведущий Эдвард Радзинский действительно сначала заявил о себе как автор очень точных и очень своевременных пьес. Первая из них «Мечта моя, Индия» была поставлена в 1958 году, когда он был еще студентом Московского историко-архивного института. С его произведениями работали выдающиеся театральные режиссеры Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, Роман Виктюк. В 90-х на московских сценах одновременно шло 9 спектаклей по его произведениям. В то же время пьесы Радзинского ставили за рубежом. Его имя было на афишах в Париже, Хельсинки, Копенгагене, Брюсселе, Нью-Йорке. Американский театральный журнал «Backstage» назвал Эдварда Радзинского самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Павловича Чехова. И на самом пике карьеры Радзинский покидает театр и возвращается к своей работе историка. И здесь он оказывается не менее успешным. Его книги начинают издаваться одна за другой. Исторические труды о Николае II, Григории Распутине, Александре II, Сталине – эти переведены на 40 языков. Одновременно начинается работа на телевидении. В 90-е и 2000-е годы циклы исторических передач Эдварда Станиславовича пользовались огромной популярностью. Кажется, никто до него не говорил о событиях и главных действующих лицах так просто и так понятно. Габриэль Гарсия Маркес однажды написал о нем: «Радзинский – тонкий психолог, прекрасно разбирающийся в людях и живых, и умерших. Он человек, который знает и, главное, любит свою страну. Он понимает ее историю. Кому, как не ему, разгадывать ставшие уже притчи во языцах загадки России».
0: Наши искатели –

радиоискатель. Хочу все знать. Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу изменения в налоговый кодекс. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф за налоговое правонарушение может быть снижен не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз. Одновременно Федеральная налоговая служба унифицирует подход к оценке таких обстоятельств. О том, что означают изменения для налогоплательщиков, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, нововведение не означает автоматического снижения штрафов и тем более не освобождает от ответственности. Речь идет о более понятных правилах применения смягчающих обстоятельств и единых пределах уменьшения санкций. Для налогоплательщиков это означает большую определенность. С финансовой точки зрения изменения повышают предсказуемость системы, когда правила становятся понятнее, у граждан и бизнеса появляется больше возможностей оценивать последствия своих решений. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман, пишет ТАСС. Ближайшее полное затмение Луны произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи, сказала она. В последний раз полное затмение Луны выпадало на новогоднюю ночь ровно 370 лет назад. 31 декабря 1656 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного

с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Соблюдение гигиены – одно из требований ислама. Достаточно сказать, что согласно обязательной пятикратной ежедневной молитве «Намаз», правоверный мусульманин должен совершать омовение 5 раз в день. Возможно, именно поэтому мусульмане занимались улучшением рецепта мыла. Безусловно, моющие средства были и у древних египтян, и у римлян, но именно мусульмане начали смешивать растительные масла с гидроксидом натрия и ароматическими соединениями. Для приготовления мыла мусульмане использовали преимущественно оливковое масло, а также эфирное тимьяновое масло, смешанное с щелочами. Уже с начала 7-го столетия арабские города Басра и Куфа стали известны как мыловаренные центры мусульманского Востока. Средневековые мусульманские мастера существенно превзошли в мыловарении своих европейских коллег. Они готовили не только твердое, разноцветное и ароматизированное мыло, но и жидкое. Особо стоит отметить, что мыло для бритья варилось по специальным рецептам. Согласно историческим сведениям, такое мыло продавалось в 981 году в халифате за 0.5 динара. Современное мыло по существу – прямой потомок арабского древнего мыла, потому что формула его приготовления изменилась незначительно. Кстати, в Англии шампунь появился в 1759 году, когда в Брайтоне открыл баню некий мусульманин.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А топота копыт пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать. В конце 10 века Дании и Норвегии правил король Харальд Синезубый. Свое прозвище он получил из-за темного цвета эмали. Харальд известен тем, что объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. А спустя несколько столетий в его честь назвали новую технологию беспроводной связи Bluetooth, то есть «голубой зуб». Технически она занимается объединением протоколов связи в универсальный стандарт. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Карелии есть город с труднопроизносимым названием Лахденпохья. С финского оно переводится как «край залива». Город действительно находится на берегу Якимварского залива Ладожского озера. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться живописными шхерами, крохотными скалистыми островками, которые разбросаны по водной глади. В общей сложности в заливе насчитывается более 300 шхер. В 2016 году в Лахденпохье появилась еще одна достопримечательность, которая быстро стала туристским хитом. Необычный музей под названием «Гора Филина» расположен на северной окраине города. Он представляет собой огромный рукотворный бункер, который в 1944 году вырубили в гранитной скале для размещения штаба финских войск. На сегодняшний день это крупнейший подземный музей в Северной Европе. Гора Филина не только бункер, но и парк военной техники, галерея тематических скульптур, площадка экстремальных развлечений с троллеем, динамический тир, армейское кафе и горная тропа со смотровыми площадками. На территории действует военно-спортивный лагерь, где посетителям предлагают военно-командные игры и квесты. Но самое главное, экспонаты в музее можно трогать. По горе проложен пешеходный маршрут с тремя смотровыми площадками – север, юг и Титаник. Вдоль тропы встречаются пограничные столбы и грозные таблички с надписью «Мины». Большой интерес вызывают таблички с цитатами выдающихся людей, касающихся России. Галерею цитат открывает высказывание первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка. «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских». Помимо военной экспозиции действует геологическая выставка. Здесь можно не только увидеть, но и подержать в руках шунгит – уникальную горную породу, месторождение которой имеется только в Карелии. При музее действует сувенирный магазин, где продают изделия из шунгита, иван-чай и варенье из еловых шишек.
1: Искатели. Россия.

0: слушателя.
1: Хочу все знать.
2: При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Расскажу, кто такой тертый калач. Выражение это связано с особым видом калачей. Их делали из специального теста, которое долго мяли и терли. Усилий такое тесто требовало много, но калачи зато получались пышные, пористые и очень вкусные. Так и про человека. Чем больше закаляет его жизнь, тем качественнее он становится. Тертыми калачами со временем стали называть опытных, знающих, уверенных в себе людей. Таких, кто много повидал и во многих сложных ситуациях побывал. Тертых калачей не обмануть и не сбить с толку. С ними не страшно дело делать, и им можно доверить самое сложное. Есть даже такая пословица: «Не терт, не мят, не будет калач». У каждого из нас есть такой товарищ, про которого с уверенностью можно сказать, что этот-то калач действительно тертый.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Бумажная или тканевая салфетка на верхней части кресел самолетов, поездов и автобусов имеет название антимакасар. Оно происходит от масла макасар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатель. Нас слушают в Магадане на 106.5 FM.
1: Магадан раскинулся на берегу Тауйской губы Охотского моря, которая зажата между полуостровами Хметевского и Кони. В губу выдается полуостров Старицкого, названный в честь российского географа-гидролога. Его опоясывает ожерелье красивых бухт. Одна из них носит имя Батарейная. От соседней Веселой бухты она отделена мысом Восточный, рядом с которым расположены острова Три Брата. Издали они напоминают острые акульи зубы, торчащие над поверхностью воды. От Москвы до Магадана более 10 тысяч километров по автомобильной дороге или 6 тысяч километров по прямой. Построить город так далеко заставила необходимость. В 20-е годы прошлого века в Колымском крае открыли крупное месторождение золота. И на Дальний Восток потянулись геологи, строители и горняки. Поскольку территория была безлюдная, остро не хватало рабочих рук. В конце 30-х годов проблему решили традиционным для тех времен способом. Создали сеть лагерей ГУЛАГа. Заключенные были заняты на добыче золота и строительстве дорог. С Магаданом связано немало имен выдающихся людей, которые были подвергнуты репрессиям. На золотом прииске «Мальдяк» отбывал заключение будущий конструктор ракет Сергей Королев. В 1939 году его направили в Москву для пересмотра дела. В Магадане он должен был сесть на пароход, но опоздал на последний рейс. Это спасло ему жизнь, поскольку во время шторма корабль сел на мель и затонул вместе с пассажирами. Именем Королева названа улица в поселке Сокол, где находится Магаданский аэропорт. Интересна судьба популярного советского композитора и эстрадного певца Вадима Козина. Он родился в Ленинграде, в 30-е годы был фантастически популярен, но после войны повздорил с Берией, был арестован и сослан в Магадан, где прожил всю оставшуюся жизнь. Его квартиру превратили в мемориальный музей. Имя Козина встречается в рассказе Варлама Шаламова «Иван Федорович». В 2013 году в честь 110-летия со дня рождения певца в сквере на проспекте Карла Маркса был установлен памятник Вадиму Козину.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. «Граница». Таежный роман.

Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Всегда найдется тот, кто уже делал это до тебя. Так что главное – сделать это лучше. Адриано Челентано. Для радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ – аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией компании «Минеральное удобрение», которая и создала клуб. Хочу все знать. Радио «Искатель».

Казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать,

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме в качестве наказания за отцеубийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Я люблю рыбалку. А недавно я стал ходить на курсы подводной охоты. Нырять за рыбой интереснее, чем ловить на удочку. Потому что под водой щуки кажется больше.
0: Николай Валуев. Для радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сумма всех чисел на рулетке казино – 666. Число дьявола, как любят называть его в мифологии.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балонии.

огни, разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Три мушкетера.

0: начальник!
1: Радиоискатель. Здесь и сейчас.

0: Правила искателей.
1: Добро – это доброе дело. Это трудно, это непросто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».
2: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно. И незначительным стало то, что было когда-то главнее всего –

Свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: радио «Искатель».
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова,

Маленький оркестрик под управлением любви, надежды. Маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

моим любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт.

0: оркестре под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. Часто встречающееся утверждение о том, что в данный момент на нашей планете живет больше людей, чем за всю историю человечества, неверно. По оценкам специалистов, всего на Земле успело пожить более 100 миллиардов человек, что более чем в 10 раз превышает число нынешнего населения. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Прощение – это аромат, который фиалка дарит тому, кто ее растоптал. Марк Твен, писатель. Для радио «Искатель».

слушаете радиоискатель.

0: Катя. Хочу все знать.
1: Самый крупный вертолет в мире Ми-26 разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть. Его же все избегают.
0: Михаил Жванецкий для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В мире есть два государства, не имеющих официальной столицы. Это Швейцария и Науру в Океании. В Швейцарии столицей де-факто является Берн, но в официальных документах он именуется федеральным городом, так как Швейцария – это конфедерация. В Науру юридически столица тоже не закреплена, хотя здания правительства сконцентрированы в округе Ерен.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

0: Вот так.
1: Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».
2: Я здесь не был.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Вот старики говорят: опасайтесь. Лгут старики, их зависть берет. Владимир Даль для радио «Искатель».

0: Писатель.
1: Хочу
0: все знать. Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нониллионов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Любовь – это привязанность, доверие и еще стечение счастливых обстоятельств, которые позволяют людям оставаться вместе долго. А что еще сказать? Определение любви еще никто не дал, да его и не может быть.
2: Алексей Баталов. Для радио «Искатель».

Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Словом «шофер» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, «шофер» означает «кочегар», «истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть «шоферами».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Девочки смеются.
1: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.